0: ཅི སེམ ཅིལ ཤེ ཅིན པ་དེར ང ཅི དོ ཁར ཤེ ཅིན ཡོད ཨ་ཅི ཁ སེན དམ
1: ཞུནི ཨ་ཅི ཁ སེམ ཏམ ཤེ བི ཚམ བི ནང ཤེ གེ ཤ ཐང དི ཨ་ཅི ཁ སེམ ཏམ ཤེ བི ཚམ བི ནང དེ ང ཅི ཆེ ཚུར ཆན ཡི ཅིག ལི ཚོན བི ཚོན ཁུན ལ ཅང བི ཁ་ཅེ བ ཤེ པ དེ ཅིག ཤེ ལ nga rung thu dang bor chorn khun de yong ni won phin ji man ji xie thang dang bo yin la ti ye yerm chho la wor ge pen di chamil dang ha nam ge re chor ga ji ang is chor shung thu dang bor nga rung na ge jmu shi ki na ni gom ba ang ha pu ka bi ha ni se jar yo ta ba dar ke na je chung ge chil shung yo bi ha lo si ma di xiang gom kha yang wor ma psal ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མ་རིན རོ ཨོང ཉམ་ ཅི་ ཅེམ་ ཅི་ ཅི་ ཡེ་ཁི་ ཆང་ ལབ་ ཅི་ ཡོལ ཆེན་ ཡེ་ ཐོང་ ཡང་ ཁ་ཅེ་བ་ སབ ཁ་ཆ་ ཉོང་ ཡང་ སེམ་ དེན་ ཚོན ཅི་ ཁ་ཅར་ དང་ ཁ་ཆ་ ཚིག་ ཅི་ ཁི་ ནապի་ སེམ་ ཅི་ ཚོན་ དེ ཚོན་ བར་ དེན ཕན་ལམ་ ཚང་ ཁ་ ཕན་པ་ ཡོང་ ཅི་ སེམ་ ཚ་ ཅོར་ ཤི ཆེན་ ཡེ་ དེ་ ལི་ དོགེ་ ཐོར་གང་ ནེབ་ ཤོང་ བི་ ཁམ་སི་ ལོབ་ ཅི་ ཁ་ དང་ ཕན་པ་ ཁུར་ ཤི་ ཁི་ ལོང་ ཅི་ ཚ་ཁལ་ ཁལ་ ཏན་ སུང་ ཤི་ བི་ ཐོམི་ སེམ་ དེན་ ཚོན་ ཡོལ
2: 满记里在为一起担保你吃了三股半从文香前的文门坑个满冷残客个融资不坑的松啊那满把蓝金把三家摊个你这个满记里个这个做马特个里可以你吃了我出了西顿湖北那把得了龙龙城那里兄弟路蒙蹦过的个比你偷当不了得个西了西个 那这个查不清人了，哪是个职位？该查下地点，可以先看嘛，绝不没把错头写下。那办的呢？可以准备我这里去把这点用完等，等托满坑的土地，才能接哪是个这个被打击，认定跟错误的核心全部对不抗。第二嘛，是了，第二种我们满通为破不了那把查不清的人的，那边电话呢，满坑忙不了单用么了。 因满街里头的一个部门被打击，认为没这个重重点事。他家他可是一个，满冷街满街协同的里边，那边那了人们就呢，上这个的说话等，什么地位能这样，金融都是你，东南怎么健康？周家江西的家，大哥们个人单位满街是不等，那边那了人们就呢，这些的说话等，那不那个满样通没给。 满把时间被占领，那边那的人呢，上这个用呢，东南怎么健康着呢？满坑里我办通知，我嘛先是干一把些的事。满冷季这头那把这些用为，一起切了东头接纳，一起得老人那个满街里上玩。满冷那得是俺们在玩等，其他么的，我们那单季节目花的那些能得过了奖，但对我的龙我东西等什么家那个逻辑哟。 满冷里满是的，查出了些内等，满嘴节的人，他们去银河等，出去节俺的上班去了，外龙个古农巴等，咋个节你把说话，你什么节的话用把节节，盘你吞噬了，各地个俺那些呢，满冷呢查内等，满你那点呢，李鹏个正话写不过，每个人满冷节，龙龙那让人个吃那等，而个吃个那，这个那。
1: 当前的那些话说，哪里拿错就有了判。广东珠海也那把些个，三个铁饼硬写着，龙我这车子个人啦，你汤当波李鹏说中西巴言，我拉龙的那人人家吃那了兄弟龙干过了味，龙的这个人啊，搞不清楚人话当，破话样没得，大哥们，潘龙那代表，吃饭没那话当，跟话样接不的了送的个些了。
3: 一千的那把几个了，几头几个几笔，七十斤几头六箱啊！盘鸡学生币，杭州也那把些个，还能够出了些子了。你打算嘛？啊，多得盘鸡十把银了，占地便宜些些，住上占比，就不是个等等啊！你那么一刚吃，种没地位，看莫你吃的那坑二十些的，大哥们，盘龙就看不起盘鸡学生有些了。
1: jimi nyingi ranga kumi mamtada pankang ni li kama nyomjig shaji yinla. Panchab digni li sim abdila pamni adi tanga xun hi jitaba. Satka rangu ni manlam landigbi cheta yungwa tanga. Kamsi yakur di darsul sarwashigda jirbi wara. Meng hali mangpo shigi rangab shahchulam ngila teni xilanga turgang kamsi mangshang turab jangjin chi. Цопхма ништун нидя арьчгди камси тони пегиди агетсна цоорын жержинди цомун шанчин вонхан кэнги торгэнга камси хтэнжи шапшихтэнис галунжэ кэндан нямлин кэнжэ наба ажи мачэбэр юнжин ёла камси хтэнжи шапшитини дэнган крва ажумабя ингочу сидон сэлэнгэ ая крэ намда сэви якурта юнхэн джемэнни джемэнтэн жужин ёла А нам ситан кориг генчи камсусина лисима абдилан батвсер цопхэ эцмиби чертвди а нам сизэнг коназам майимбэр торгэнг чэдэн арангшун кориг липшонби панси арангшун ламэлдан пани чиби чечиди панымжэ хсобчи пани чирэдани камси нямдэнла а мэхслэб гэцэн монтэчиги ёла
2: Хуадын жезинан шамар гобаани ништун абжай лур жакабрын бе згэнди хэжгаргани тула дамтан шунвэй вардан. Дэнни ништун чобжил лур нямжа жацу ч ловсу цанжг аргани цанзг ч мирг ч згэнди хэжгаргани ч цамцун цам чи мангту нан жагбэй вар. Маанлам на манчи дэн камсу нидэн ч манчи малаг шэбцэг чашнгэн бар масал торган ли шунвэй камси лоджи хэжан ян. Олис орг шаачи чобжи ч яачил шгэмби чаани. Маанлам чи рицг на чи табар маасал нангуг ни ба нюмжиг дан ли чи ngaatav setav. Чанйг нан лу маң би рицг чи на ди маанлам ла да чи чирга имба дан ганил ян чевди резер. Дели маанлам чи шанан ням чи дан ли сам нюмжиг ки чаачи нюмбрин цон ю ла. Тарджа тарка шаачир. Ngaatsi orlik sorgi kyaashi janji manji shetubla dini manji shetang shi namba zan mayimbar zoor zani suwa dang dixil. Nyomzhi, li su sugji tablam jete naba chemigji manji jizhi dambub shiba yinzir. Naatag shekib, manbi nabi naatag manja wabzir zoni manlamji debka dang juwitsil lagdig shepar maasil nabi li pungi nisil dang sondil shide manlam li waji Чанлам дан, хурми, айгчий су жетып жани наби ли пун нюмжиг шебайын. Чаши жанжи манчи шетыпди, налгя манчиг цайкыгли гани напарир жетыприн дунба нгунжир шиби. Манчи нива дан, дэнжиг ранжин тундаг дан. Сангу би жилын шуа дарна, сонгэн шанчин урмэн кэн якып рэнби манлам цайкыг лунгу жэпчы лаггэн пэджи бьэдэ натуг дан цайншиб лопчыл. Згэнди хэжгэб жэнзэн, торгэн камсу жи жэх чигдэн ди би, жакэб рэн би, зонэр чэ дун цанкэг чигдэб ю. Нату дэ уэмэн ги дэцэр ngалэм зо зонэ, жун дан, сэр кэб. Гэнни су шэчи шэ тэв дэнчэ лэг нямжэ шэ дэ, лунлэн цэгнал дан, жэбнал. Гацэг на су нарг чигчэг цадэн чэнг манчи жэшэ зуй ба дан, лурэ наба мэтэн штун ани лэгла шамдэг шэжэн ю ла, шабши чабгун яюнг шэнчэн дан, чунчэр хчэг дан, арэсэ дан, мангул, арэ, хасэг стэн су чэ якэв кэб ю.
1: Елчэн хцэвэ шабшэ дан аргурэм лэвшэнва ян, панлэм цанкэг гочэмсэ панчэ тэлва дан, панчи кэн хцэнгшэн жадэг ян ла. Панлам чизанг жан жигпур бжиг ю бадан. Лирам римы сауури. Дели жан сэмгэр тэбаны. Лирам римы нан мэби хрцэби тэкэрдан аругрым ян. Цонгун шанчин вэмпан кэнгэ панлам цанкэг нэхчун гошцу учгму бжави шэджэр. Пан кэнгэ дан ии тута варсымды нэбах зоурн жуг бадан. Панбадан нэхчун юнжи туми сэмдэн хртансун шиди. Хрцэ сэмдан нэнгэл. Замнан, нганча кэрсим чиджи нэбэр хцэвэй тэкэрдан, нган кэрэнэй панчэ шабшэр карлий джуэкулэ дамбэрси юол. Дэлэв жэна цанкэгэ нэба мэнбэй нжуэндэг хтабдэй мэншэн, чэммэйн дэгэрух ши мэджэн, панлэм ла дуэхкэв гуэшрэн жу мэчху бадан. Лисун сэджун чивэй хтабжи нга цэй адэхчун гэнлэг шагэй вши сэр. Наба цурэн харли хтабдэй шабшэ жэвчэл, панкэнгэй цанкэг су сур хсама лисадан, Сама шуса гуджгсибар мапсал

0: өпергіні ненкір неві ергісі жырвадың. Қысаны жігінін өпергіні ненкан жұңлавы ергісі жырвы жұңчүңгі панды ғонсылыры. Доларын мұны жұңгі нөбгі жер денкім дейінжіғы сұңылдың чекун тойынкіл шеса кәсін шейін. Доларын мей Якып жылын демгі кілін цонхун тымкік нығыса хун ламлық неван дуэнпіл кіңлік шейді Гансу тымкілдің нямдіп сұңчүң шагір хынанды. Дейкі мүнбі нямділгі тым лығытыр шейкін жатын чеймей тұғы зүгіні көршіп тұғытым цонзын чойынла кепсі жүг. Дұғчүң сасығы жіпчатын арғыни көрсің малығы дәнбі ғын көршіл тұпыр шың ола. Чэнгэн кэрвэй дэгчун вартун шгэ нигяр ингаадан дэкэл дэнлэн ва мангу шэгэ лонкур мэр дэнкэм гэн табса дэнбур дэнсун шэйхэн. Тобэн дэвэ нэ ngukib jia jianchun jachang tung gub dengjian parni ngukib cil chanyum ji jachi jiga zhangchung zhir nga jimtur dang. Jienkim bi cil jachi ju nga zhangchung nipdan jimtur song. Jachi jiga cha zhangchung jigdeng ga shanjir za tang nidin larsu shungwa dang jingi namang rangjin ngarwi pencu sibshin yu. Цонхун дэ сала сунчун ша дэ гэнгли дэнгэн жуэнбэр сунчун ша башиг мэнбэр. Цоула дуэгі дэ чэкун сунчун дэнг жэнкэм сунэл сунчун ша дэ имбэ мэрэрэ дэнг дэва дамсэб ю.
1: Цэнцэл рухчула дэнэ сунчун харлэ тэх нирэв жэна. Цэнсэм жунэл сакэнэ жунгу мавсэл тана гула шэвэ са кяпцэл чэ жигдэ дэнг. Аргэ чин дэцэл мэнхэ дэ сакэл дэ янла. Zangsim zhongyil yelkab zhilang dodim zhuyye vzokuba donkai cila cunna. Zangsim zhongyil yelkab zhilang nangga xsatang chal maanyong rong ki dedigab jihil xsawur hijin yol. Jingin hamang rangzhin ardashib calin maalag kaafshini zhigrtag yangmur nanci amarshi barchi li xsaya vzginin xsawu tongtab. Cansilag dobhi ji xsatang nginkim warji tx jenir dang me rong ngacur dedig hrtogbi tablam karli mangbu yod jig. Дэнхун хртэгэнгі тунгсэн даркэв цуникэл зуур кэбі амарши барчі жамгэжэнжі дашэв цалин лахдэнбі ngaci хса кэрчэнгдан кэцхуги пэшу савур тунгтав. Дунхэ цэ юсэджэр. Цансэр тухэгэм дэхчур юбі хсунхчунг дэвэ тэх нирэвшэн юла. Хунчэл сэмсэ хрзэва юбані даркэв лэгдэ хцэл юбэржэр юсэр. Цэнсэм жунгил сакунсэ хсала малэг рангжэнгэ хсунхчунгсэ бі лэдунди дирэм нэрчэг бі дэнгур елкэб дэр джэкэм табжи лэгтэрдэн гэндэртунваны нгүцхэхэн. Лхэбэр нэртунва нга лур цэнсэм жунгил джэкэм сунхчунгдэн нзэхчэн зогуэл лэгтэр шибадэн. Дэмэн нэртун жу нга лур нгүцхэ бі елкэб джэлэн джэсу цурта кэлзэгбаны зун хса хсунхчунгсэ бады арэмжэн цанг жэндэн малэг жэн ламдэг жэнгэ дирэм савэр лэв юл. Даркэв цэнсэм жунгил елкэб джэлэнгэ нэнгдэ хсая ргэчхи джэнбур рэхцэ шина Чиртун ян сэнди сайя цуникэл сунхчунг шагиди елкэб джэлэн шоу джихчунга румжи нэн чуньонни джихди рэмба тухи джи сунхчунг шатэв лэгтэрши юл.
0: Хча юн джихчунга румжи ва са сунхчунг шагиди дэкэг джэнвэй шаваши мэнбэр нэглэ дэн затэн джэкэм цаншэв дэкэл джи джи дубхэг шагдэб шэбэй шугдэй рэнжин джи дутэм шигэрэй. Сунчунг шаваян ңэрг сунчунгни малаг нямсу рэв яхгэйо. Шигэштэр цандабдан ңуэкэб нямсу, ңуэнши ргэчэ ларсу чи шибадил, сэрг мэчэн шивар цавэй чаани лагчэ шиде хсаага чимжи ngарвэй чэптэн тадан. Дунка цэгэ шагэр, хсаага джихэл джэмэнта сунатан дэнни манамгэ сэмцэ садан вартэг джэнэ шиндэг нямсэл. Дэнэ ташив цалинг нива чэрэшин бийн джэвэ имба масыл саага ргэчэ ларсу дан чапэл шиба ширнгэн юбарэ чизэр.
1: Нянкун намба дицугэ гэнгэ датангэ гэнжунг сэрсэм лэцэн донцэмдэн нэнжэг. Лэцэн дэ зумжгба вандэх жабдан зумжн гэнкэрва сунэм цэрэнгдан хуартэн дя цумух жэл. Хтаклва дуржи цэрэн, чэчэв хтаклва гэнжэг цэрэн сунэм рэнчэн. Цэнгум яра хуарчэл цунэгэ донцэн шиба ян.
2: Таны бейжин жи дейсул өв жиғни ян.
3: Формын өркіл ол үнтін жи дей тұғы сарын жир.
4: Нянкунан ба че цөв дейму яна. Дейранып жирсичі давдан бей ци жүвжа даңы, ржарсичі да джиг бей цих чигы. Уорцыжы дар навий ци сымчы янла қаза пырва яны. Шуны тонды дитуқ санжыр ленцынла нян бір гавсышы. Nirtunya Jigli, Zamlung, Matabrini Tsuchindanga, Matabrini, Kola Chichung, Torum Chin, Zugodavdambi, Tsi Jabdanini, Tsi Nyakinin, or Shanghai and Sujere. Jakob Jujushi, Xi Jinping Ji, Jin Tsuji, Gorsum Zagurishigani, of Jotun Songshilanajere. Jongkong Zhuangyang Chapsilji 于东烈, 王志坚, 李俊所及, 阿尔及斯克当下的, 曾密丹东的, 而家吉尼, 桑桑的吉尼, 而家中欧, 罗托的让吉尼, 黄吉尼, 丹波音巴当, 而人民配吉尼, 丹克的让吉尼, 学人口里个, 你们的让吉尼, 卡克的人尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼 ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན Mungi Huamjiru Niwa la Chunyung Danga Dongi Dong Thambi Guwa Ni Ngin Zinib Shidi Jamji la Kenling Ganglug Shagi Parma Zili Anadun Xauru Ngigi Huamjiru Korchu Choji Njirduk Sarwa Danga Pevshuk Sarwa Canrig Danga Gnilig la Shimjig Shem Kiwab Jibshini Panyir Gnoyul Ngarli Ligbu Shagi Huji Yungani Gnilu Kongta Chapa Danga ཁྱི ཕྱིས ཁྱིག ཁྱིས ཁྱིད ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས 中共中央的恰似的记忆人力而言呢也用设计者主席王沪宁的促进来情况节目提问用了按监制了能够的马子了展厅节人家不是就你当中央的恰似的苍门的着重可以用你的恰似的巴当了咱们能藏内科的学术的本大做了核心做目的节目参着些中共中央的恰似的记忆而言呢中央的学术记者不会不正立竿节人家不是来情况马子了 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ་རྒྱི་ཅེ་ གོ་རྐུབ དམ་ཟིམ ཤིནི དེ་རབ་ཅེ་ཅེ་སེ དམ་བྲམ ཅང་དེ མ་རིག་བཅར་དེ་ཅེ་ ལ་བཅིན་ བཤ་བཞག་ཁ ཐོ དམ་བ་པི་ཤིག པ་དང་ འཛམ་ལང་ ཤིབ་དེ་དང་ ཕེ་ཅི་ཡོང་ རམ་བ་པིར གན་དལ་ཏོང་བ ཤེར་དུ་རང་མི ཚོ་པི ཐན་རལ་ཉམ་ལི ལམ་བ་པིར གན་དལ་ཅེ་དང་རྟེ ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་ལ་བཅིན་བཅར་དེ་རང་ངོན་ཅེ་དང་ ཀྲུང་གུ་དང་ འཛམ་ལང་གར་ཇ་ཁབ་སོ་སི་ནཛ་རྩི་ཉམ་དེ་ཅེས་བདག་ཏོང་བར ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Udetangla Pambi, Torchin Sovi, Taulam Danga, Huamjuru Chetzagan, Peji Tortang, Gamjugu, Nichir Prusini, Jagamanje, Udetang Chetzel, Shoyonim, Torakongi, Changuli, Matuyonje, Shoyon Danga, Dinkuruyonje, Udetang Shavs, Jelgatonva Danga, Chetzin Tovi, Udetang Toftan of Detanga, Gansung Mamtata, Jeftan Tortonva. Билг нэрдэнжи мамжин чуутан шавши маалгам жугнэргүгүүн ин тэцэн тогтун уазугу шүг орынгалагамагни. Хцугны лингэн нэржи гуэдгэвши юлэ. Адавдан би цэв чигсэм нэнэ. Шанчин мэгмэн сэгжун дан шанли шанли бүй нямдалгүгүүн. Цурмүн жамдагу. Жердің шамшығы тұнзі үшерін сұм шейлін зүгтін шейпіша өрі қандылық тұңғы цонды салаңдабды. Чәчір үші Шичинпин жи шансым шауи көрі жи ржевшіл қачин даңа, цорғын тұр тұқшып нанқып жи сұмшіл қачин ғыргонтын лал хобжуң даңа лығылын ықтансып шейді. Шауи ням нүң шуғырдым даңа баневиғнатын лағы ешіп. Ленгін ұқцу о көрдік жевшені нехі йоги үшерін сұм шейін зүгтін лар қандылық тұңғыры торгылық сарва ленге. Шанчин тұңғы шучы жуан ба. 深圳罗东川当的乡里乡里部业当主空门不中中把梅尔丹的母开提从的这些不马子了当下了从的留丹东的你从年这个路的乡亲当的部业娘的蓝的这个把你们中的从乡亲当的乡里乡里部业深圳从学历这个证件是对未来的蓝不让的的而点他娘的当的谭局的很多的娘局的蓝的个念头的了个用法
5: ཁྱི ཕྱད མམ དང ངོགས ལེན པ ཕྱི ཚོང ཤེས ལེ ཅི ཁ ཤ ཆུན རྒྱམ ཐལ ང ཁྱི རང རོ བ ཚང རྒྱལ མ ལག ཆུ ཨོམ ཇོ ཉི རྒྱ པ ཚད དེན ཆ ཚལ ཕ དན ལང ང གོང ཕ དེ དེན རོ བ ཐོན ལེ ཅི ང མང ཤི གྲམ རྒྱ ངོགས ལེན པ བྱེ ལ རྒན དེ དང ནེ ག ཞན ལ ངོམ དེ རོང བ ཡིམ ཐོར གང གི རྒྱ ལེན རྒྱ གི ཚོགས དེ ལེན ན ཇོ དེན དོན དེ ད ལོ ནི ལོ ངིན ཆ རང གུ ལུ ཅོང ང ཝ ང གོ བ
4: 비르크 샹디 송르트크 샹디브지지 가난그 딘츠므 크예네 톤타 와르슴데 제치브르지 시진핑지 응어줄이 열라 담브르 종니 비츤 토와당 파르슴 토바 돈츠르 찬 토와당 시르총 찬 토와브지라므그디 가제르도 비냐르토브지 시르총 시엘은 즈급튼 담즈 나무시기 Adabdan bi cib dinyini cib jenyin bari. Shangchin amang jina jenyun lan kangi. Jayung mamang timi tsog jina rikab juzhivi. Tsorungun doyo bim timi tsonib tsorig urga rangchung kata zongdi. Zamlang rambi camci tonlir din jim jugunir gugu nipchan badang. Tsorungun jangduk tanyung dangrib tonlir jir nambak sarwa jinshi wa gajir zongni chetun togshibshi. Jayung mamang jin jim timi maashi gongdang mafu chang. Renqim Zhaki, Xuqin Minne, Yuanhong Wei, Hao Zhuma, Gu Jinpin, Dongqun Minne, Zhang Zhigang Ji Shtokshub Chudishiga. Xiangqin Mangjin Jinliyun Lankeng Dangzu Shuji Zhuanba, Zhurin Zhuanba Zhang Hongyun Nyamde Shtokshub Chudishiga. Nyankunanba, Ditsuka Gang Tangdi, Sanjirin Dordi Lensin Shantzim Daninjuwa. Lensin dagar zomzhig ba khao rin tsuo dang zomzhig gankar wa zonm cerang dang huapdin jia zomur jili. Darkil wa durji cerang, jachib darkil wa aganchig cerang dang zonm rinchin gini yin. Xioni cha zimam tada, zormun janjug nyamchin kang, warkil longchin jia lensin aga jantag la nyambar gabsa xe.

0: kalung larale
1: jin mali shapchik alarale
0: jin gergen bachin larale
1: nang hoye tenjin alarale
0: tokpo chonsho tho cheto na choshi pe ga tlenchin jo joki jinje jo tamper shini alanga ga da jo tenjo rover ga sasho
2: ya na chung shi jig cho Дина таштайын ачо дэрэнг начунг шибэр гацлын цэндэг цамба дэнбу чоки чэнжэрг нэг ашиг жуэл. Арыл алыр алын нэнжу органи. Ян намжинд дэшуг нжэнтэн умнан дэкэнг чубо чунчунг су чоки чэнжэрг штого чунчунг дэштэн дэ пэпэр гарсэш. Я дина Чобо чонгчонг цэй лэнцэн тахтон кэнг кабаранчан тэгэдэн чиг чигсэм нирг хсэмдэн ангаадан тэгэдэн чиг чигсэм нирг хсэмдэн чигэшгэлэм жилэдаадан и лэнцэн тахтон гэ шгэлэмны аранг лэнгэгэн жэнтэн омна чхонэй мацэг Ян Чобо чонгчонг цэр нитаг жарлэн юнэг аранг замчи юнаэн ачу на чонгшбэр гацэг лэнцэн дэг Донсымба, Пау, Чарджимтан, Ачин Уруцу, Кынрун Цайдатан, Ачу Сумжиг Цочунга, Ян Рангнича Самчиды, Хкарьюнна Чунари. Наци Чеци Хкарьюнна Самчидага Чуани, Данци Юбегуани, Чуба Чунчун Цинхэнма, Гуджигсянг Иен.
0: Kalung larale
1: jin mali shapchik alarale
0: jin gergen bachin larale
1: nang hoye tenjin alarale
0: tokpo chonsho tho cheto na choshi pe ga tlenchin jo joki jinje jo

0: Олгомор цэсуг нэндай нэри.
1: Олгомор чарци гнисэдун. Олгожин чарци нжуврсум.
2: Я, та лобчы чусонэри. Джойма, рима юэндюри.
0: Цэрэн, тамуши. Дэна, нэджу ламтх мэнугэ, сунна шхуна мари. Нэджу ламтх вдэнчэг жэрцай нэри.
1: Джэмчэлэ джгэлэм хсэсун шэл. Дэнчэг хийша сэмсэ зун.

nga chu ma chai na ra ar je khar ga di chu nang ge chura di chan nyung she pir ar ge khu je shkin de zga cha me ba z to ba re da ta na ar je khan ar je ki ma ma ta ba di yin bi si ba se mu se bi shu sam lg hi zo tsi je shu dang yang na chim li su je shu ni bo ba che shi le ji Цуэта шэпэр шкачэг тубгэ ватан нэштун ян загэ. Хуэна, шэба тубдэ лэхэ зорцэ чэм жандэр шэгу ла шэгба инна. Там чэ ртэх зоргэ ватэ жэгунгэ зэгнжава шэгвзэ чэм. Нга цэ чамул дэн амамбэв ртэнэ шэм эйдэ. Шэба ла ртэх дэн жэгунгэ чэпэр нэсэмбэр тавхэ чэ нэштун залэ датан и. Хэртэг ңуумаа шэг зүүбэр аргурамсия гиваарэ. Дэхтар нға цэй вшибаа дээла аржиакааг хжуаа дээ нямсэ нюңдажигэ даадангэ. Да шибаа дээ маунгэй цуэй чуанэ. Корангэ чэ шиаваа чэшэй чэн. Hirtaki jamna Korangniji Jekha Arghtabi Anilgdang Yangna Jekhi Chani Jekha Ge Hchonung Deyang Nyongro Shatavga Dena Shibag Arangtun Sotav Shigri Аниинжина намжинга цуйчони шибадила цусиб шебр шкэма шекуг. Цусиб тэнгрэрина хобжун шеби гошкав рэрхиин. Унжин шибага цусиб ингэнжи мэнбэнди тудгмарун. Ngaci шиба намла хуйзэжгна. Гэхэгэ ордунго мамузы зайдадангэ. Шибады ихэр лонва замжи гэхэла. Арганиви, штангага лобсуга шетав штаба гохишаги варе. Ри, хуиндага чуан иян, ngaci хитабажин. Ngaco намжинда ма дармашикам. Яна, ма чембошига нитани ярландатанги. Сипатила фобсутон мажо Нацо сипае камта зобрдате кое мэндэн гэрчэни нэгтэн лартаватан Яна корнэче мэг тонлымда хар юнва Тила нёрошагиваре Сипи цани лэнгдэ нэгтэн латавадан нэгтэнжэ шаанэ юнла нюнгру шэпи ржирмгэ чуэнэ дазул кула цанбэ фобсу тунжу. Яна кула цанбэ хишадан ламтун зэжу. Дэда хачангэ галчэга. Хсэминжэна хжуаадэ сунчуб шэгуг. Тосу кичинсики лобчэсэхгэв тома цур шкачаша чхби аргонши птадэхини тоашиг дижи аргонвати ломи чол гыйбатан ди цилгдэргна ди ландэбгиви лгсэшиб

0: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི
1: Арнги та нижон исуна та нижон еко сонди тату та арнган дмини гэрна дати тату та няма чему за дгорон та стонзли еди на пач мачу ди мекен дурчи дуре
0: нади
1: ранд мунинг гэсэр юта чему за кла кша гогэр дина та сон ман драго ста гог та низа сон дали арнга гэтген на чу яна кугигин гочли на чу тета кшиги гэндан дозун тини гэтген на ки тидинг кики шимшим дата шигона тидали анги шоккантани та анги жосуг ди конте чарджи за шиг тауз линжу та атер кикачин зри сам ди
0: ади
1: тамуз ин та
0: ади
1: та кери де мости ди чезрита мочу ти спонсак тому маз хим ди ме та
0: ади ди ади ди омарда суун ди на гчу лобчан цонжинара лочу намба гы кыргыран гы челинди лобжунг эк гону гы тани навча цукатана чигилгылын эк ё гын дазо тгез суун чиг лобжунг ри эк жи тани шера лобча ди юм да тан ян ча цукатан на чизги гочул эк ё гын дазун эт ла лобжани чиги лобжунг гу бапай го гы дарон ран гы лобжунг ше тан гы кашу гы нан ран да сосуун тана чиг нангым э сара кашу нор го сакан ра ё гын дазо тгез жилун ри ё ལོབྲན ཚོན ཇིན་ར མུགི ཏ་རེ་ཏ་ནི ལོབྲན ལང་ང་ ཚོན ཇིན་ར དེབ་ཞིན་ དེ སོང་ཡི རང་རང་ གི་ ཆེལི་ དེ གོ་ཆུལེ ཁོན དེ ཇིལན རིས གི་ ཞིག་ དེ་ནི ཤེར ལོབྲན ཤེར ཡོང་ ཅིག གོ་ཆུལེ ཅོར་ན དིང་ ཡི་ ཐལ་ཚ གི་ ཚིག ཤོག ཁང་ ཐག་ ཟིན་ ལོབྲན ཡི་ གོ་གིན་ དཟོང་ ཡི་ ཐལ་ ཡང་ ཚིག ཚིག ཅིང་ བ་པ་ ཡི་ ཅོན་ དཟོ གོ་དྲིག་ང་ ཡི་ ཐ་ནི མུགི་ ཟོར་ དེ ཡང་ གདའ་ ཅན་ ནམ་པ་ ཟོན་ ཚོན ཇིན་ར ཡང་ ད་ ཚང་གང་ ཡི་ ཇུང་ གི་ གོ་རམ་ དེ ཇིལི་ དེ ཏང་ཡི་ ད་ མ་ང་ རང་ གི་ ལོབྲན ཡི་ དང་ ལོབྲན གི་ ཐེན་དེ བ་པ་ ཡི་ གོ་ ཤོག་རན་ དེ ཁ་ཤོག་ར ད་ སོ་སོང་ ཡི་ ཐལ་ཚ གི་ ཚིག ཅསར་ གོན་ མ་པ་ཡ་ ཅུན་ དོ་ ཧ་ཅང་ གི་ ཁེན་བུ་ རེ་ ཁ་ཅིན་ ཤེ་དིན་ ཆན་ན་ ཨ་གེ་ དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དབྱེལ་ དལ་རང་ ཡེ་ཇུང་ ཨ་ སོང་ནུ གི་ གོ་རམ་ རའ་ ལོ་ཤ་ཅི་ དན་ དོ་ ཟུང་ ཡེ་ཐན་ ཡེ་ཅིན་ ཡང་ ཁེན་ན་ བ་ ཁ་དར་ཡ་ ལ་པར་ དེ་ ཐ་ མ་ཨུང་ ཨ་ ལོ་ཅུང་ ན་ བ་ཟོ ཡེ་ཇུང་ ཨ་ ཇོ་ གོ་ནན་ དོ་ སོ་སོང་ ཡེ་ཐན་ ཅི་ ཉམ་ཇུ་ གི་ གོ་ས་ ཏོ་ནང་ གི་ གོ་ས་ ཁ་ན་དར་ཡ་ ཡེ་ནན་ དོ་ སོ་སོང་ ཡེ་ཐན་ ཁ་དར་ཡ་ ནོན་དལ་ ཡང་ཐ་པ་ནི་ ཁ་ཅིན་ ཤེ་ཤིན་ གོ་ ཡ་གི་ ཡ་ནི་ཁ་བདེ་མོ
1: ཡ་གི་
0: ཡ་དེ་མོ

0: Ya zhobu chu demo yana.
1: Ho demo.
0: Demo zhobu de ngelin chen na shik tona gapsa she. Thoma rang ni ngo chu zgan do di zgi na.
1: Wo ma chan za yin ngi nya tan zhen ja sa.
0: Tam zhen ja. Re zhobu tam zhen ja de ngelin chen na shik tona gapsa she go.
1: Ya.
0: Tani zhobu tam zhen ja thoma r ke zgan zhe go.
1: Ya ya, ke zhi zhen na.
0: Ke zhi mo xe zhen ni. Ketika samuz gini nang joko, nur masung longak cegu kong, nur masung longak cegu kong cekal.
1: Gunung zdar zda.
0: Ya, akik, nur song mam gunung zda longak cegu kong joko kita zinre la, nur masung longak cegu kong cekal. Махига, а что ленцен де енте нянгаю?
1: Нянгаю, чё?
0: Он чё, что ленцен на шигню вази чё?
1: Нюха.
0: Али я, на махига? Нур масун, лунах чегыпкан. Ахига?
1: Махи, куньон же даже, да?
0: Али. Та че ленцен на енте нянгури, куньон на рия. Я, да не то огнёму нюнго, чин дожигачера ахига чектиго.
1: Я, я.
0: Ya tani tawa anyo mo dko changjing ko ni tawa jing da karsam

0: 동크 콜로 잠츠노 원박세냐 안데 초비아포레라 아리 야 다니 토아틸란타노 하정 드크다니 중국 공산당 즈그노고 론즈그 송즈 다 토아 초티니 차송아지 아더니 원주크나니 니마히타 다니 다치 공나 시르즈고노 케츠고라지 야 케터히 Ketahi Sonocho Sharga and Yoko Tiko. Kelkanda?
1: Normason Longach.
0: Only Normason Longach Chigquan. Mahiga? Chi and Deva Yuan Zuria. Chigi Chazgle Wogo? Chigi Chazgle Nachuk. Bacchi lina chukwa ra?
1: Oma.
0: Oli oma lina chukwa re la. Tani oma ta ta chizgi goga?
1: Ta.
0: Ah. Chizgi gozi?
1: Baku.
0: Bai goga? Bai go na ta chi tar ten dang job ra ya. Ta. Онга та хунжу джина бэгона хана хче тар кам гэжи тани те дэгъи тани те чэри юнги тапка гэтэр тэр те вжиг а тани та та тапка нэнга тел та те гога
1: ажа
0: я та норма сун лунгах чэ гэ кунзна та хи келин
1: карба
0: чэдэрди
1: та
0: ха
1: та
0: та та мара Mukhiga?
1: Dama shitago.
0: Yata gopame, ktangi cho karkun ego?
1: Ya.
0: Normason longak chiega kwanzana onkari, onkahi.
1: Onka mashi.
0: Cho yugan genzi?
1: Runga chanza.
0: Chanza gara. Onka segono mukhiga tapka ga kongotana ta kirge nyin desa ga onkazi. Nanga onara, rimara tartab ligi jokono ta chi erga maam nyongzi ga?
1: Oh,
0: Oda tariya. Тэр динан те онгарат гэж гонота нормас онлонгах чиг консе гон онкар го
1: ойя
0: динга таг диня онкас энэр го
1: яя
0: алле та чо кхме к ян рг мам нюн цазо ади я тропо тамжин жай на тропо тамжин жай тенг лен цен нани шар ган самба гоб диг го а же маг лен цен наши кур гас се го
1: яя
0: я ник демо
1: ник демо
0: я демо Ritopunan bandi normason longak jeg kwangzana onkari hrtamason longar jeg kwangzana hokari hoka hoka tinaz gizchi kirgich gramote shali teni talisha koga hrtamason longar jeg kwangzana startar ji nang kirg gramote tag jina da tmoz gar kata sir koga tikeng hrtamason longar jeg kwangzana hokari normason longak jeg kwangzana onkari Та онкар гмам нунзо кхме кара марта марто гчу а танди тапкынын андена тамаг кырг тан рушуку жара тзынына тапкап чежигону те а та онка теока онка гынын а онгара тавл гримара тавл дени так ки тапкынын анде кони тмодрела онкари Rehtu puna badayang di tsu gangi tenang lensan dayang tong tsam dani jogran ta lensan di yer som jing gang karwa lhar jata hi dang noro tsu har tarkil wa shik lu chi chib tarkil wa ngantok tsang tang sonam rin chi nyin. Nam chib jaga nam ba tsu som jing gang guan zi ni tang jimi lensan nga tsu tarang jil jah hi delach.

0: ཁྱི Nimati in the Kamara Wok, Yina Chi Talumni song the Talumni Tuman Sujun, the Resi Jabda, Yina Talumni, Machu Tuman Sumatuta, Mata Delima Machu Song Dali, Chu Nimachika Nana, Adalama Shigali Machu Sani Tesong Dali, Tani Tuman Suju, Tuman Sumuka, Tacher Sejnatandi, Machi Rosaga Gabutu Tumik, Tatumka Wizra in a Matunda, Matuna Dali Machu Song Dali, Machi Dumdri Chuizra, Yina Tashil Matuna Dali, Ta Momotumkong Song Dali, Ta Nam. Mashag, a third dali to Kagi Kostri Twina, Ina Machin Jimterson, the Chitro Chedar Jerusalem, that Nanja the three Jesason, Tivini Chitro Jerusalem, the Chedar Jerusalem, Nima Tison, the Tagamundis, Molanga Shipati, Tarji, Nyamki Samaz Sarji, Shipatis on the Gurgo, Shanghai in Chekuji, a Kunjiriz, Nyoji, Kabdariz, Uyri, Tiz, a Tianchening to Ria Niamu Challenges on the Sidina, that Shipan of Hotan Joker, Hotan Jogana, that Chedin de Rontazina. Та лори жина та лоцига ди аяна гиннун ока аяна гиннун ка нима кетаба нипта сондали та ама го йолдан дали юни ама го гун чингдина та йолден жо хан чай окужи та кге гапунда тайли кг нятто ко индикти нан дейче та та шипан ди стаджу та лори кг аяна гиннун ка та нг ндаса го йоне чили онда ама кта он ама кта ни нима чари дали ренди дали тани аяна гиннун лошиан чуйте нан лоптан жо ватвани маши ди машори томте нан тхиджу Tianjin capital Tumtra Jacanju, Tumni Ninjina, Shipandi, Ama Capo Jagizitina, Tagapu, Capo Jacamanjina, Tomunitayoka, Yena, Jishukulakani, Ayanangina, Shay, Dosun, the Ama Ayun, Dujura, the Ama Capital Jerju, Tilakani, Chinkoli, Tidarinachi, Tata, Kermoto, Sontuitosun, Tomujokis.
1: Ajay.
0: Tony Chokwe Samba Mujina Chazu Sejina Ta Quinson Rojin Chokwe, Chokwe the Engina, Sundali Achu, Victinda, Victaga Sunda, Kanja Tokosujin. Suchas in Sejina, Chutunda Thousandina, Ozumba Sejunga Sundan, go to Kodri Dali, Tajinda Sundali, Taz Hopchaga Sundali, Victin, Takazil Rajas Dali Ju, Victin. Victin, she, Ta Mangandu, Ter Jarangachi Navjing among the Tomuzir. Инаян сон далета легенда сонг джей джини сон далета легенда мангнану машина чита гу чекадын горсон да машина горсон инаян да мач чөжэрэн апчин апжи мангл чөжэрэн апчин апжинда сон далета та джиндын да көрүн гысон да та гумчи гусувчини та лун кутан конара тэр гысон дали та кг ди фильм тумуз тейдана та чөтүндө жоккулка мочо как гузун чөзөсөйдина Tandi ngachi rukchu ishi sakum da ingina, tong gangmanga song da, ta gongrima yashche da, ta tikshir manga izi. Tianchi ni achu uzong rinba ra, tani sosu rinba, ta nginchin ga song da, ta dengha ratar ka, yana di tahtog manna ra suka, ta mingtuka tamta kuliyok. Yina yung song da, ta kagi ingina jachung rukchu ka manna, rukchu ishan yung kag chachindang manchang. Yina yung ta jachung rukchu ikur suu chaz se jina, ta andi chaz yakti tong se jina, uzung rinba tang, yana ta chamzin ngotin namba ga song, jachuk ko denji ga tang, yana mamang da shafshya se kunun da, suun da zong da li, da gongpa tara song da li, ta manandi song da li, rukchu inir. Rukchu ikur korum proni, tangma ngana di lijin da ligos kaab kundi, tahtu inu ga kag, ta lijin di tahtu inu ga manata, ta celin di song. Tim jayu ka yitzhara atar katsang, Чигра лга маус. Дидона мчи чөтөн дә дөбнаян тез нинка чиг. Ярмон тымкана ти дина мчи да ди нинка ла кан чиг. Ди кугын мчи сун дә да чөтөн дә чез сезне. Сезон рен батан гяй дә. Ата жилуни дә гяй дә чез инсен. Дымдык тохожгыни. Дымдык тохожгы дә да да хасра чи дә дондыгын ди денхара маңа дә чи таан дә да состорын бара сун чени. Нинчин гы итхырка олон ити дә да денхан сага тай. Тэ жигин тэр сун дә да Мэдээ сэжунгара шоккан данжэ чэри та нимати сонда та мэчин дамдык тхолжиг дали танди бендэгэн дэ сонда дали та мажэ ди очун зэхтин лижэн ди гомут напчинана та нимати шиндандыр

Америки сынзын тылын бүгі цей жигсім нен шайгер, Америки хормуцы цонгы дығызун шайцей ю бір масылы чылым зуу дэр сонгчуб шайбегынгы касып тува исыр. Тылын бүгі Америки фукы санжин чынлымгы капыр жанжы тылын шайкып жайгер, Америки цонгы дэ сонгсы бір масылы дэ дығызун шайгер. Нацу цонгы дэ сонгчуб шайкын дэнжер сыпа масылы дон дейгынгы касыл тува исыр. Талан пуга дарун айлан ла жабгул ши джин джекл ши, кеша джир. Айлан гэн нам ян джинтан ла дурлэг ши джин ю. Нга ци айлан вар джинтан на джи гол нюн ю. Дэвэй нга ци айлан ла чампу джигбу дун джин сэр.

Я сиденге нянкун жопна ба тарта чежек нелем тенжон жимбанды цоунг нуок келе нунчинг варнанчинге поняга татун ленцен ген самдани алма жома цуге цхиф цинап ченчин памас сергунуга мунлезгин лхчия годиг юл динаджопна бага дегунг варнанчинге поняга татун ленцен дежил детин алма жома цуге цхиф цинап ченчин памас сергунуга мунленде пансна лхчи кырсамна ngachu татун kinge kapar ngchang thigev denchig tigsim nigev senden ar nga tang thigev denchig tigsim nigev senden chig thigev denchig tigsim nigev ar nga xsim thig kelemde kapar yumbar rgasish

0: Kertanga temdem, chokkir jagar jangshan, nyakchan dauga kalu. Gadao matab kertangdag, dikseru oka tamka, tamka maru stibas dawa ga. Deyese kukmanjung shigmo shabak tamga pasa ga. Yirnda na chimili, dina nga tsu ranga yang, shorjintaga pertavshin uyi tanfinda yang. Dey longlong bapi chuun gokung zgin yana, yanlag jibi jongkanga sawa zgin, dungu womlong sawa zgon nari, chuu cherung jongkong zgon nari. Sanda ni chimili, zinangu mokkir makchika hongu soso, kangsaglam makchikar deyil kakanda. Nirda makchik vlami lhardi zgin, xikna makchin gwari kuka zgin dadi. Kangsangki kar mokdung zomin, gugiril ngomu trap zgin dadi, shi hobji kangogar merchigay, tima tsak kavlanga shchatawa. Mem hobji xtalogan nakshigay, tima tsat kangogan zamshigay. Kamab tapka hana rang zomzige, xeq mabzongan do a rang zigzige, kirfi rang shigzige, kambu rang berzige dadi. Yerndani nga cho tsangmi te, mandi chimili zina nam shinda, ger gumbaga tirna yinna maliram bochinda, tanchanga hana gagnang nari. Mjion tang zir kodyo ranga rang abzago nari. Yinna kastak nimi chimbo re, tanda dindi istang suni. Te istak shara jari ra pamri o juri, ma omo seri da gwadi o juri. Тахераз ким денжем нахтам яхцугнига лорджи оджуре лам карнагниган димдо налист дигнигам данлам оджуре ландер хаучим садиран карди оджуре да ландерстан дуа садирган карди оджури ландер жарчи тарча татугни жан ди оджуре да ланде памки менга кантан дун ди оджури юнахти о пиксам чантан хнаступ чанзгам цонна памкана жаки хкелчигин нали нолчил хорвате ян матсинанга лобсо яхвен нали какахтан тапа тамчарнгни да ярджиган гуцгне нали на юнанти тани суптина тахера тина цикадык сиганжикок тандо атина вангадык сиганжикок тахари контан тамгадык чакок маому контан якадык чакок хачерго контан цигадык чакок тандо витанг контан вангадык чакок зержо жим сантимиен иннанга цо цами тага те хахве шоу гнара юна махве ямушкан нам тион нди гончака чагзан шинчака тесерм жуй дади Штупчим матан жугна тунчинжам нэри, шикогнен тандирна лунгчу том нэри. Дэндэс тавага сэку манчун шигмо шапахтамга пасани, нга цу ранга шорджинга хтанхуй. Дэ лунг ухтунчаг мангу лорджи онна, шилг ухтунг барви лигни онна, трина царжимэнни лорджи онни, лангна зугжимэнни хтамжил онни, мзаджи сэрли лаги дорн онни, хаакин запах сэтри мау, машамун запах нипчи мау. Димирэн зэнчун хэрцамина тага ранг Десатан сэнчунгэ кэсэмчэдэ омэйэ кэкэгзэдэр дэмнэгэ дадэ гэргэхчэчэ ешчэчэ хтухчу и дадэ Андэр тавагэ тагэн зэнчунгэр цэмэджу Дэрэн чимэлэ зэна чэннэн бэсу жэлцэнэм ярэ Сэмна ёнудэг ша дэрэмна ёнудэг дэн дадэ Дэ шумчэн пэрнгурэн сэг джаблэкун кэм тусэн дэнэ Дэ чэннэн бэсу кови ярэ гэй маку ярэв дай дадэ Тэглэн чэнван бэхчэ
1: Я рего татина терн сачан достун дор яма шарлур тоге сонгарзари мачл марджаныг чимжон ян таньор назо мана дивдви татин маг жо шангида терн мавин дон бу чан зоми далин зо качар курдан ан зоми терн вдисти княма ды шари дахти каркал вады дани няма тацмде таран гы цакахсам гы кавдазгия тацакахсам гы кавдазгузи Атан афшал мавнюни шкачахсар вады, кон мавнюни кила сомады. Такин дохчан анекарыгна яхчицы. Тончан анага конам царчицы, яче йона арызина. Мини джамцинжа. Таваранштанган сомна, атан афшалтув ка херим мини. Таржанштув ка йондан мини. Тасанчига арыка мини. Татыгжа таскалкам чайини. Антонжа алунга тогини. Ахопайонкарка чунини. Татунчига игча мини. Варма тонг фшан ча мини ама фяк ка ти мини та ня ням чун ван ям та дг яно та цама га мхи се к чуч та яна тер ян яна та вян дар мо ба шг дг та тгра се ка ти шг дг та сара дунган кор шг дг тахтам де шул зи цаг дг дг та унде хун зи бен зг та та яна вян дар мо ба шг ри та ха зон чан ба ян дун гон го жир та ран кар па ян дун тог го жир Вэ тара чама чам чани дали, адо тара лагма лаг джини дали, ранга цака ча цгу, шел секу ни, арджам цинду му ян. То яна ча зэ яна, су джин секу ну, до ча му зг рев зи на, а та чо та сан ян яна, цукан ди ла кай на чук, а канса шук тигни тавар нахка, хтан хуэн до, амни ямни га шов жак гаргни, нян ба ла

ашигта. Дансиг антаг тунгу чахи гаян дэ нэрдэг шандам гэргэн амбэ шэнуг качанг ина. Аргэдан чангчун вжэгчи вжэ. Аргэдан чангчун вжэгни аргэ. Аргэдан чангчун вжэ вжэ хчи. Аргэдан чангчун вжэ вжэ вдэн. Аргэдан чангчун вжэгсэм вгэл вчэри. Дэнэнг чин тои качанг аргэдан чангчун вжэ вжэ вдэн ча. Чи гамави качанг аргэдан чангчун вжэгчи вжэ лангжи гэ. Жигэти топкэр ина. Аргэдан чангчун вжэгсэм чигэри. Ян цамдэнэ дэнэнг дансиг антаг нива. Тавшаг сэрлэн дэ сонгина чоярэ. Нэржиг сандам гэргэн амбэ шэнуг гатанга чигта. Нэржиг сандам гэргэн амбаг тэрэнг дэрэнг антага нива лавшаг сэрлэн дэ шэнуг гатанга ина. Аргэдан чангчун вжэгчиг ани. Аргэдан чангчун вжэгсэм тэ. Аргэдан чангчун вжэгсэм ани. Аргэдан чангчун вжэвжэвгэл. Аргэдан чангчун вжэвгэл хсэм чирэ. Нинэнг чин тои гатанг аргэдан чангчун вжэвгэл хсэм ра. Чи гмави гатанг аргэдан

0: Чив я дэвсэн нүг катан ачта. Дэржиг шандам гэргэн амбаг даншиг антаг самба аянг чив я дэвсэн нүг катан ина. Аргатан чанчон обжагчи гэсэм. Аргатан чанчон обжагсэм чи. Аргатан чанчон обжагсэм абжил. Аргатан чанчон обжабжа арга. Аргатан чанчон обжабжил обжабчири. Инэнг чин тои катан аргатан чанчон обжабжил обжара. Чи гмави катан аргатан чанчон обжагчи гэсэм аланжи гэ. Jigti tokre na argatang tang chung jeb je chig chi re
1: se bi kang tang zang wu lin chung bi pa mi ji he zhe ge nu re xi ru zai ji ga ma ji ren chi bi zhe ru bi ji lu bu ko ma
2: he jia shi ce ge o ma li tong bi yang zhi jian zhe me se bu Tomchin dari xigjin da sangwi parkil ja rang dang as nambu
3: Tomchin dara
4: Ya nyang ni vi nyang kun jo bu nam ba chamde ne ala ba phwa cha ke yang chung na da ser gu nu ge mangla ne mu zi chenam bi nyelim de go ji si bi chami nyam se ji jo

Ya, stamkui samba mu injina kankr simje sto sa chari mka sta sa. Stamkui de jopo chung chung chi go nyung chi. Re, stamkui de ngin dang jam na jopo chung chung ma zi ge pachir go nyung je re. Nga cho pama nama cho nyung jina darang ge nyung ni vi shi tu shi pa che cho injina kankr simge sto sa ra chari mka sta sa re la. 남진가 Я на чон чижгсо терэн ажи г чичо ндэртави штам хуй хсм та нямчил инэри тупо чон чон цогэ ин а янэн гэш гам да тан тани да тан и а рэнг пайла лгу да тан и а рэнг памара рэнг чэм г а гэнш па нам г нгни гонэ г штам хуй яна а та аянын тонкэр агергэнгэн дишүк штамхуй дэтгласхваг лифша ажгыйна маржинд гэж начонсбир гацлин цэнг типа гарчик цамба чүндэг шклма пэвидатан и пропочончонцо нямчлэжу ачигэрэва ингу

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ ᱛᱟᱨᱥᱛᱨᱩᱱ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱫᱟᱛᱷᱢᱟᱱ ᱭᱚᱭᱮᱱ ᱛᱟᱛᱟᱭ ᱱᱟᱢ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱚᱯᱛᱟ ᱪᱤᱢᱩ ᱡᱟᱱᱛᱚᱜ ᱧᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱤᱵᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚ ᱞᱚᱨᱢ ᱱᱤᱵᱤ ᱛᱚᱢᱟᱭᱮᱱ ᱢᱟᱱᱭᱟ ᱱᱩᱨᱞᱟᱡᱤᱨ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤᱫᱤ ᱨᱮᱠᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱯᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚ ᱭᱟᱥᱤᱱᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱱᱚᱥᱴᱩ ᱴᱤᱭᱮᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱡᱚ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱜᱚ ᱥᱚᱴᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟ ᱱᱤᱪ ᱦᱚᱭᱝᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱᱤ ᱞᱚᱯᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱪᱩᱠ ᱠᱚᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱪᱩᱞᱮ ᱠᱚᱜᱤᱱ ᱫᱚᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱞᱟᱭᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜ ᱤᱥ ᱥᱚᱱ ᱞᱚᱯᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱤ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱡᱟᱣᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱜᱩ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱪᱚ ᱨᱟ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱩᱝᱤ ᱪᱤᱠᱟᱝ ᱞᱚᱯᱡᱚᱝ ᱭᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱜᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱴᱟᱵᱡᱤ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱴᱟᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱥᱟᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱴᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱚ ᱥᱟᱜ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱡᱚ ᱥᱟᱜ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱟ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱨᱤᱭᱮ ᱜᱚ ᱜᱤᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱮᱫᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱤ ᱴᱟᱡᱤᱠ ᱥᱩᱜᱱᱫᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱜᱤᱱᱟ
0: ᱭᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱚᱝ ᱟ ᱩᱱᱡᱚᱱ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱟᱱᱫᱚᱱ ᱧᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨᱤ ᱟᱱᱫᱚᱱ ᱵᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱤᱜ ᱢᱩᱢᱵᱟᱱ ᱪᱚᱥᱛᱟ ᱫᱩᱱᱤᱥ ᱜᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤᱢᱛᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱭ ᱥᱚᱠᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱜᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱛᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱪᱩᱡᱩ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟᱭᱚᱝ ᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱫᱩ ᱠᱚᱫᱩ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱛᱟᱱᱛᱚᱱᱤ ᱜᱮᱡᱟᱱ ᱟᱱᱫᱩᱱᱤᱭᱟ ᱛᱩᱱ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱢᱩᱡᱚᱱ ᱥᱤ ᱡᱩ ᱠᱚᱨᱠᱩ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱠᱟᱛᱮᱭᱟᱝ ᱜᱮᱡᱟᱱ ᱢᱟᱫ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱡᱟᱱ ᱢᱟᱫ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱟ ᱟᱱᱫᱩᱱᱤᱭᱟ ᱛᱩᱱ ᱠᱟᱱᱠᱚ ᱞᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱫᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱚᱠ ᱫᱟᱥᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱠ ᱪᱷᱩᱫᱩᱠ ᱥᱚᱠ ᱱᱟᱭᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱨᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵ ᱛᱤᱥᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱤᱵᱟᱭᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱚᱭᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱷᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱛᱟᱱ ᱥᱤ ᱡᱩᱨᱮ ᱡᱤ ᱛᱟᱭ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱥᱚᱯᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱜᱮ ᱪᱩᱛ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱢ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱥᱚ ᱡᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱡᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱛᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱷᱩ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱜᱮ ᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱥᱤᱛ ᱠᱟᱛᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱛᱟᱛᱷᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱜᱮ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱞᱱᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱡᱚᱱᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱚᱨᱫᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱥᱚᱝ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ
1: ᱟᱨᱮ ᱨᱮᱫᱤ ᱟᱨᱮ ᱨᱮᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱟᱜ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱤ ᱪᱷᱮᱨᱮ ᱨᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚᱴᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱴᱚᱱ ᱟᱢᱵᱟᱜ ᱪᱷᱮᱞᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱮᱠᱤᱭᱚ ᱥᱚᱴᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ

0: Я жопу чу демо ина.
1: Демо я.
0: Нари жопу теренг ленсен на ашик тоно гавсаша. Тхумар ранил ngoshtu zgan do dizi na.
1: Мэнима нитун дорджи сера я.
0: Нитун дорджи.
1: А?
0: Ри топу нитун дорджи гончла ленсен на ашик нюнга.
1: Нега.
0: А сача кангин.
1: Барзун
0: гари. Барзун гари топу нитун дорджи теран ленсен на ашик тоно гавсаша. Чондана чоаз га арнга кодж джо чережин нюнго.
1: Я.
0: Tawa tōngu mō tōku kē tsukin tōku?
1: Ya.
0: Yō pā xīm rā mē pā xīm zīn tō mō tōku tsā jīw kā tā xī gā?
1: Yō pā xīm?
0: Olé, yō pā xīm rā mē pā xīm.
1: Tā mā xī gō, nāng kā tū shā nā chok nō rē?
0: Yā nāng kā ngī chok kār tōk shā kō? Lakhi rafchang huwa mu ngaji yore.

0: Ya, da, di rimo.
1: Ya, di rimo. Oika, artana shastrim zibi yigi xim kanra, ogna gdantrim zibi yigi xim kanra.
0: Кого дома нару чуре куна
1: Аре куна шаштырын зиви егисим Аре тасам буре я Тани огнаг дантырын зиви ахсым
0: Дантыр Яра Ла чуре
1: Яра ла Лазна Яра дна сенр
0: Яптыг
1: Тани
0: Раптыгыры?
1: Раптыгы, тани?
0: Лаптыгыры?
1: Лаптыгмар?
0: Ина, шамчыры?
1: Ыры. Яптыгы, раптыгы, шапчы чуыры?
0: О, таты инжерег, о.
1: Тари. Кыгын жанва нару чуына, таштыгына шарттырын зей вақсым рему. Оғынақ дантырын зей вақсымына, яптыгы, раптыгы, шапчынды чуыры го. Я тата чи куни чертано тарга ахиг я там хита харкун ахиг
0: там хита до кота та ку ману я тата кота до кота орка си хол
1: на лу хайл дер он ди лу хойл дер он хайл мабди махига я махинан чо харкун его Лу хуилу дэрун хайл мабди, сэм кангкар дэрун гуншан мабди, тэзэндр. Ара, так уомнё узг, тэшайна?
0: Дэра мэши гуо сэм кангкар гуншан мабди, кубнё тан кадырэ.
1: Ре, я, ти чоны тани куни пчертану та ахиг, я. Ргни чевар нга ахиг.
0: Доку. Да, цэлэ, зух, су, нотын чурэ.
1: Ода, тани?
0: Ода рука.
1: Цама рука.
0: Суа рука.
1: Суа рука.
0: Нантон рука.
1: Зуа рука, нантон рука. Нари, тарна ори.

0: Ахига.
1: Мыши куньонг тарда.
0: Оле. Тачи ленцена джентиньянгури куньонг нария. Я тани то огнёму нюнго чинду жигачера ахига чиктиго.
1: Я я.
0: Я тани то огнёму дуко чангжинг кони то азнда. Карсам марсам кангар. Карсам бора марсам бо кангар. Карсам шу ома мэр. Марсам караварам джангца. Ари. Карсам марсам ина шу Ari. Ya towa samba monyugo. Towa samba mongi cho ngonchu tsga samjago.
1: Ya.
0: A jamchi ki zna chat ngonju ta.
1: Jamchi ki.
0: Tani tsemu chen zna chat gach. Gerkir dagpo zna chat ngonju ta. Dagsam boy.
1: Jerker
0: dapu na darba. Jerker dapu dawari. Dani stemu chen zna.
1: Stemu chen.
0: Stemu chen. Chami ki. O jamtsu ki go.
1: O jamtsu ki.
0: Chami ki zna membari la. Jamtsu ki zna chizra.
1: Jamsiki na shinda
0: shin
1: ten
0: ten mara

Тэрняра цитан. Тачи цитанзга хуави, пайма, дэг, тонкэр, корлу, джамцэн, хсэрня. Тачу цитан, дэн цитан, та кэрзгу кэя. Хсэрня, джамцэн, корлу, тонкэр, дэг, пайма, хуави, тачу цитан та. Тахчих.

0: Mujiga.
1: Wamba.
0: Wamba, ri, wamba ri. Ri. Ri tab japuri chita kona tsugo no go Huawei wamba de tonk korlo jamts no wamba xernya. And chub japuri la. Ri. Ya tani towa tilan tam no hachang jik tani. Zhongguo Gongchen Dang zignu go lon jig song zig. Ta towa chu tini tsar song azi. Tani ngonju kinang ni ni ma hi ta. Tani ta chi kona chi zhong no ketz go la zi. Ya keta hig. Keta hig sona cho shar ga ngani wa ko tri ko. Khel ka ngani da?
1: Khe nur ma song longa
0: chi. Ole nur ma song longa chi ga kwang. Mahiga. Chi en dewa yo na zi riya. Chi ga chaz gile go go. Чиг чизгли на чук. Бачли на чук ара.
1: Оңа.
0: Оле оңа ли на чук рела. Тани оңа ты та чизги гого.
1: Та.
0: А. Чизги гози.
1: Баку.
0: Бэгога. Бэгона. Та чи тертен данг жобрая. Та онгата хунжуг дина бэгона хана хчэ тэр камгэжи тэни тэ дэгъи тэни тэ чэри юнгэ тапка гэтэр тэр тэ вжэг а тэни та та тапка нэнгэ тэл та тэ гога
1: ажа
0: я та нормасун лунгах чэ гэ кунзна

0: Mokhiga?
1: Da maashin tabu.
0: Yata gopa me, kitangi cho karkun ego?
1: Ya.
0: Nur maasun longak chiega kwanza na onka ri, onka hi?
1: Onka maashi.
0: Cho yugan genzi?
1: Runga chenza.
0: Chenza gari. Onka sego no mokhiga tabka ga kongta na ta kirge nyin desa ga onka zi. Nanga onwa ra, rima ra tar tabligi chukun. Ta chi erga maam nyongzi ga?
1: O, wargi nyongzi.
0: O, da tari ya. Тэр динан те онара тэвдэг гэж гоно та нормас он лунгах чиг гэсэн гоно онкар го
1: ойя
0: динага таг диня онкас энэ го
1: яа
0: яа алле та чо кхэмэ к ян рг мам нюн цазо ади я тропо тамжин жай на тропо тамжин жай тэнг лэн цэн нани шар ган сам ба гоб диг го а ди маг лэн цэн на шикур гас ши го
1: яа
0: яа я ник демо
1: ник демо
0: я демо Rétopunambandi, normasun lungak jiga kwangzana unkari, rtamasun lungar jiga kwangzana hokari, hoka, hoka tinanga zhigizhi kirgizhi ramote shali teni tali shakoga, rtamasun lungar jiga kwangzana, rtar jiga nanga kirgizhi ramote rtaga jina ratamozgara katazirgoga tichenga, rtamasun lungar jiga kwangzana hokari, normasun lungak jiga kwangzana unkari. Та онкарг мамнунзо кхмекра мартг мартог чу а данди тапкынган дена тамаг кырг дан жошуку жарат зунна тапкап чежгону те а та онкатыока онкагнынга онгара тавлгри мара тавлг дени такки тапкынган де кони тмодрела онкари рето бна бадаян ди цу гнг денг ленсен даян тун цамда